antes, en coche y ves, ahí te lo me quedes. Ищет снова свет, в рынке от кезни чутов.